0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, если вы рассчитывали на быстрый успех, то вас может настигнуть разочарование. Результаты не будут блестящими. Тельцы, попытки наладить отношения или решить щекотливые вопросы окончатся неудачей. Лучше полагаться на простые и понятные договоренности. Близнецы, рекомендуется держаться в рамках приличий и понятных всем правил. Попытки импровизации закончатся ссорой. Раки, посвятите день спокойному решению личных вопросов. Дела, связанные с другими людьми, не закончатся ничем, но при этом сильно вас утомят. Львы, если нужно принять решение, дождитесь второй половины дня или вечера. В это время у вас будет более адекватный взгляд на вещи. Девы, быстрый успех сейчас может обернуться потерями в будущем. Лучше мыслить стратегически, а не тактически. Весы. Опасный день для общения с начальством и принятия решений. Ограничьтесь простыми и понятными делами. Скорпионы. Может появиться повод для беспокойства. Не стоит усугублять ситуацию принятием решений и большими тратами. Стрельцы. Возможно, разногласия с коллегами или недовольство тем, как идут дела. День нужно просто переждать. Козероги, вряд ли у вас получится выехать на личном обаянии. Приготовьтесь поработать и даже поднапрячься. Водолеи. День дисциплины, четких договоренностей, понятных целей. Постарайтесь сделать все максимально хорошо. Рыбы. Могут возникнуть юридические или другие официальные вопросы. Стоит привести в порядок документы и оплатить имеющиеся штрафы.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ранее считалось, что человеческий мозг – это единый орган, который планомерно растет из одной группы клеток. Но свежее исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, доказывает – это не так. Наш мозг – это составная конструкция. На самых ранних стадиях эмбриона параллельно развиваются две абсолютно независимые нервные системы. Одна из них дает начало переднему и среднему мозгу, другая – заднему. Первая линия отвечает за нашу логику и сознание, вторая – за инстинкты. Ученые считают, что 500 000 лет назад это вообще были два разных органа у наших далеких предков, которые в итоге оказались пространственно объединены в единый мозг. Так что если вы с самого утра мучительно спорите с собой, прислушаться к логике и пойти на работу, или поддаться инстинкту и остаться в постели, знайте, это две системы пытаются найти компромисс, который эволюция ищет последние 500 миллионов лет.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В ночь на 25 сентября 2002 года в Иркутской области на высоте 30 километров взорвался Витимский болид. Событие произошло в окрестностях реки Витим, отсюда и название. Мощность взрыва оценили в 200 тонн тротила, зону разрушений – почти 100 квадратных километров. По масштабам инцидент уступил лишь падению Тунгусского метеорита. Очевидцы рассказывали, что во втором часу ночи вдруг стало светло, как днем, а по небу пролетел шар размером с лунный диск. У него было бирюзовое свечение и красноватый искрящийся хвост. Через 30 секунд раздался далекий взрыв. Пролет небесного тела зафиксировал спутник ВВС США на высоте 62 километров. Но в 30 километрах от Земли болид скрылся из вида. Установить его место падения в глухой тайге так и не удалось. Экспедиции в тайгу снаряжали, но нашли только территорию с поваленным лесом и вырванными с корнями деревьями, а при съемке с вертолета в кадр попала коллекция воронок. Но наука до сих пор не может дать однозначный ответ на вопрос о том, что же тогда упало на Землю в Иркутской области.
4: Ульяновск FM.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.
0: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ, радио Ульяновск-ФМ, новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. 25 сентября в 16 часов креативное пространство «Квартал» на улице Ленина, 78 в Ульяновске откроет осенний сезон программы для единомышленников. Вечер начнется с живого джазового выступления, а в 18 часов пройдет мастер-класс по киносайге. А в 19 часов состоится первый показ киноклуба «Киноклубень» с мультфильмом Тома Мура «Песнь моря», после чего гости смогут послушать пластинки, поиграть в настольные игры и согреться горячими напитками. 26 сентября с 9 до 14 часов рядом с домом быта на улице Гончарова, 23Б, в Ульяновске будет работать передвижной флюорограф. Жители города смогут пройти бесплатное флюорографическое обследование. Результаты сообщат на месте в течение нескольких минут. С собой нужно взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Акцию проводят во время недели национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона. В Ульяновской тюрьме для осужденных перед освобождением провели уроки жизни. Инспектор службы УФСИН Ольга Анисимова организовала встречу с профильными специалистами, чтобы помочь людям адаптироваться и не совершать новых ошибок. Директор кризисного центра Максим Шаров рассказал о центре пробации и мерах поддержки бывших заключенных. Специалист кадрового центра Димитровграда Светлана Сычева объяснила устройство социального контракта, рассказала о вакансиях и напомнила об основах Трудового кодекса. Москва и Минск созовут 25 сентября в ООН встречу высокого уровня для запуска работы над Евразийской хартией многообразности и многополярности. Об этом сообщил директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Кирилл Логвин. Идея документа впервые прозвучала на конференции по евразийской безопасности в Минске в октябре 2023 года. А в июне 2024 Владимир Путин выступил с инициативой создания архитектуры безопасности в Евразии, пишет ТАСС. Машиностроители «Росатома» изготовили главные циркулярные насосы первого контура для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах в Димитровграде, способные работать с натриевыми теплоносителями при высоких температурах и обеспечивать полную герметичность оборудования. Успешное испытание, которого подтвердил главный конструктор Сергей Бабушкин, станет сердцем установки четвертого поколения, главной экспериментальной площадкой атомной энергетики. Монтаж насосов планируется завершить до конца текущего года. Российские ученые создали из арктического мха фильтрующий материал, способный удалять из воды тяжелые металлы, фенолы и нефтепродукты. Разработка предназначена для очистки городских и промышленных стоков, получила патент и готова к внедрению на действующих очистных сооружениях или в системах локальной очистки. Использование возобновляемого российского сырья делает технологию экологичной, что позволяет применять ее при ликвидации техногенных аварий. На основе изучения молекулярных механизмов создана модель для разработки сорбентов с заданными характеристиками.
3: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Музыкальный пульс города. Love is the strangest thing. Just when you think.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В воскресенье, а по нашему времени уже в понедельник утром, в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии MTV Video Music Awards. Но уже известно, что в одной из номинаций точно победит Тейлор Свифт. Она получит первый в истории приз, название которого можно перевести как «Лучший артист-режиссер». То есть это награда за режиссуру собственных клипов. Согласно пресс-релизу, она присуждается новаторским музыкальным исполнителям, чья работа за камерой расширила возможности визуального повествования, раздвинула творческие границы и выработала четкий режиссерский стиль. Как принято говорить, талантливый человек талантлив во всем. В частности, Тейлор Свифт сама сняла клип на один из главных хитов этого года под названием «Судьба Офелии». Классический шекспировский сюжет она переосмыслила как глубокую личную драму. Ее героиня в эффектном образе шоу-гёрл проходит через разные эпохи и трансформацию, чтобы взять под контроль свою жизнь.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 сентября 92 года родился американский певец и автор песен, чей голос называют завораживающим, вокал мощным, а тексты проникновенными – Тедди Свимс. При рождении его звали Джейден Колин Димсдейл. Отец-пастор с детства прививал сыну любовь к соул-музыке, и тот поначалу пел альтернативный рок, соул и глэм-метал. Переломным стал 2019 год, когда музыкант стал активно выкладывать в сети кавер-версии известных песен, и пришла первая волна популярности. Тогда же он взял псевдоним «Тедди» — это отсылка к его крупному телосложению, а «Swims» — аббревиатура от фразы «Someone who isn't me sometimes» — «Кто-то, кто временами не я». Прорывом стал сингл «Lose Control» в 23-м году, который возглавил чарт Billboard Hot 100. В декабре 24-го Тедди выиграл с этой песней Billboard Music Awards в номинации «Лучшая песня на радио». Тедди Свимс счастлив с певицей Райш Райт, а зимой 25-го у пары родился первенец.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, если вы рассчитывали на быстрый успех, то вас может настигнуть разочарование. Результаты не будут блестящими. Тельцы, попытки наладить отношения или решить щекотливые вопросы окончатся неудачей. Лучше полагаться на простые и понятные договоренности. Близнецы, рекомендуется держаться в рамках приличий и понятных всем правил. Попытки импровизации закончатся ссорой. Раки, посвятите день спокойному решению личных вопросов. Дела, связанные с другими людьми, не закончатся ничем, но при этом сильно вас утомят. Львы, если нужно принять решение, дождитесь второй половины дня или вечера. В это время у вас будет более адекватный взгляд на вещи. Девы, быстрый успех сейчас может обернуться потерями в будущем. Лучше мыслить стратегически, а не тактически. Весы. Опасный день для общения с начальством и принятия решений. Ограничьтесь простыми и понятными делами. Скорпионы. Может появиться повод для беспокойства. Не стоит усугублять ситуацию принятием решений и большими тратами. Стрельцы. Возможно, разногласия с коллегами или недовольство тем, как идут дела. День нужно просто переждать. Козероги. Вряд ли у вас получится выехать на личном обаянии. Приготовьтесь поработать и даже поднапрячься. Водолеи. День дисциплины, четких договоренностей, понятных целей. Постарайтесь делать все максимально хорошо. Рыбы. Могут возникнуть юридические или другие официальные вопросы. Стоит привести в порядок документы и оплатить имеющиеся штрафы.
0: Ульяновск FM.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ранее считалось, что человеческий мозг – это единый орган, который планомерно растет из одной группы клеток. Но свежее исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, доказывает – это не так. Наш мозг – это составная конструкция. На самых ранних стадиях эмбриона параллельно развиваются две абсолютно независимые нервные системы. Одна из них дает начало переднему и среднему мозгу, другая – заднему. Первая линия отвечает за нашу логику и сознание, вторая – за инстинкты. Ученые считают, что 500 000 лет назад это вообще были два разных органа у наших далеких предков, которые в итоге оказались пространственно объединены в единый мозг. Так что если вы с самого утра мучительно спорите с собой, прислушаться к логике и пойти на работу, или поддаться инстинкту и остаться в постели, знайте, это две системы пытаются найти компромисс, который эволюция ищет последние 500 миллионов лет.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В ночь на 25 сентября 2002 года в Иркутской области на высоте 30 километров взорвался Витимский болид. Событие произошло в окрестностях реки Витим, отсюда и название. Мощность взрыва оценили в 200 тонн тротила, зону разрушений – почти 100 квадратных километров. По масштабам инцидент уступил лишь падению Тунгусского метеорита. Очевидцы рассказывали, что во втором часу ночи вдруг стало светло, как днем, а по небу пролетел шар размером с лунный диск. У него было бирюзовое свечение и красноватый искрящийся хвост. Через 30 секунд раздался далекий взрыв. Пролет небесного тела зафиксировал спутник ВВС США на высоте 62 километров. Но в 30 километрах от Земли болид скрылся из вида. Установить его место падения в глухой тайге так и не удалось. Экспедиции в тайгу снаряжали, но нашли только территорию с поваленным лесом и вырванными с корнями деревьями, а при съемке с вертолета в кадр попала коллекция воронок. Но наука до сих пор не может дать однозначный ответ на вопрос о том, что же тогда упало на Землю в Иркутской области.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ, Радио Ульяновск ФМ новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: В рамках национального проекта «Семья» в Ульяновской области продолжается системное обновление детских садов. После завершения ремонта в прошлом году детских садов «Снегурочка» и «Солнышко» в текущем году работы пройдут еще в 6 учреждениях, а на будущий год уже запланирован капитальный ремонт 8 садиков в Ульяновске, Димитровграде, Новоспасском, Цельницком и Чердаклинском районах, плюс 3 учреждения на 2028 год. Параллельно с этим регион развивает новые форматы дошкольного образования, став одним из первых по внедрению ранней профориентации и созданию медиа-студии для детей. А также чествуют работников сферы, которым губернатор Алексей Русских вручил заслуженные награды перед профессиональным праздником. В результате атак беспилотных летательных аппаратов в Ульяновске 25 сентября пострадали 8 человек, 7 взрослых и 1 ребенок, 5 из которых находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные в легкой. Всем оказывается медицинская помощь, для чего больницы развернули дополнительные койки, а службы перевели в режим повышенной готовности. Губернатор региона заявил о сохранившейся угрозе новых атак, категорически запретил распространять в интернете фото и видео с обломками БПЛА и работой ПВО. Призвал не приближаться к фрагментам аппаратов из-за угрозы жизни и доверять только официальным источникам информации. Заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Паниш предложил ввести социальный налоговый вычет на расходы, связанные с лечением, стерилизацией, вакцинацией и приобретением лекарств для домашних животных, чтобы стимулировать граждан брать питомцев из приютов. По его словам, лимит расчета составит 50 тысяч рублей в год, а для семей, взявших животное из приюта или системы отлова – 80 тысяч рублей. Оформить льготу можно будет через декларацию 3 НДФЛ или автоматически, если ветеринарная клиника передает данные в налоговую службу, что станет стимулом для ответственного отношения к питомцам и снизит нагрузку на приюты. Экспорт российских удобрений в Грузию упал в 3,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем на 34% в годовом выражении, составив минимальные за 10 месяцев 375 тысяч долларов. Однако Россия сохранила статус главного поставщика, опередив Турцию, Азербайджан, Узбекистан и Испанию. При этом суммарный объем поставок за январь по август снизился на 1,3% до 10 миллионов долларов. А сама Грузия в том же месяце отправила на экспорт 10 миллионов долларов удобрений. Больше всего в Намибию, Танзанию, Нигерию, Мавританию и Болгарию. Ученые Российского университета медицины Минздрава разработали способ получения стволовых клеток из удаленных молочных зубов. По словам ректора вуза Олега Янушевича, они могут стать основой для криобанка и материалом для выращивания зубных зачатков с последующей пересадкой. Разработка актуальна для людей, потерявших значительное количество зубов. Исследования в этой области ведутся с середины 2000-х годов. Наиболее заметные результаты ранее получили японские ученые на крысах. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек.
4: Реклама.
5: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск ФМ.
7: Obsession.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. На радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В начале нулевых на дорогах изредка можно было встретить странный футуристичный хэтчбэк из алюминия, который опередил свое время, но так и не стал популярным из-за высокой цены и сложных технологий. Например, в России их было продано меньше 50. Это был Audi A2. Спустя четверть века немцы решили повторить попытку, но уже на другом уровне. Полностью электрический Audi A2 e-tron готовится к выходу на рынок. Правда, в новинке ничего революционного нет, а с историческим предком ее, помимо имени, роднит разве что силуэт кузова. Впечатляет здесь прежде всего экономичность. На одной зарядке топовая версия будет проезжать 646 километров. А в салоне забавная фишка – магнитные крепления для аксессуаров. Продажи в Европе стартуют уже этой зимой. Будет интересно, сможет ли электрокар вернуть должок за неудачу своего предка.
1: Ульяновск FM.

0: С вами Радио Лиамская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Воскресенье, а по нашему времени уже в понедельник утром, в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии MTV Video Music Awards. Но уже известно, что в одной из номинаций точно победит Тейлор Свифт. Она получит первый в истории приз, название которого можно перевести как «Лучший артист-режиссер». То есть это награда за режиссуру собственных клипов. Согласно пресс-релизу, она присуждается новаторским музыкальным исполнителям, чья работа за камерой расширила возможности визуального повествования, раздвинула творческие границы и выработала четкий режиссерский стиль. Как принято говорить, талантливый человек талантлив во всем. В частности, Тейлор Свифт сама сняла клип на один из главных хитов этого года под названием «Судьба Офелии». Классический шекспировский сюжет она переосмыслила как глубокую личную драму. Ее героиня в эффектном образе шоу-гёрл проходит через разные эпохи и трансформацию, чтобы взять под контроль свою жизнь.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 сентября 92 года родился американский певец и автор песен, чей голос называют завораживающим, вокал мощным, а тексты проникновенными – Тедди Свимс. При рождении его звали Джейден Колин Димсдейл. Отец-пастор с детства прививал сыну любовь к соул-музыке, и тот поначалу пел альтернативный рок, соул и глэм-метал. Переломным стал 2019 год, когда музыкант стал активно выкладывать в сети кавер-версии известных песен, и пришла первая волна популярности. Тогда же он взял псевдоним «Тедди» — это отсылка к его крупному телосложению, а «Свимс» — аббревиатура от фразы «Someone who isn't me sometimes» — «Кто-то, кто временами не я». Прорывом стал сингл «Lose Control» в 23-м году, который возглавил чарт Billboard Hot 100. В декабре 24-го Тедди выиграл с этой песней Billboard Music Awards в номинации «Лучшая песня на радио». Тедди Свимс счастлив с певицей Райш Райт, а зимой 25-го у пары родился первенец.

0: возьми меня с собой.
1: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.

0: Великолепная Энни Ленокс и песня «Why» — музыка, которую мы любим. Вот вопросы «почему» можно смело задавать в пятницу. Например, «почему пролетела рабочая неделя?» Да почему? Музыка, потому что у нас хорошая и настроение отличное. С вами Андрей Королёв, я вас приветствую, желаю хорошей пятницы, отличной подготовки к выходным. У нас впереди «Монокини», «Дотянуться до солнца».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Сарай. Все для комфорта дома. Удобно.

0: Либо мы до солнца, либо солнце до нас, но кто-то точно дотягивается. А впереди у нас песня про тех, кто солнца боится. Это музыкальная новинка года, Тейм Импала и певица Джани, песня «Дракула». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Вот на этой неделе не зря был День хоббитов. Мы рассказывали и про эльфов, и про хоббитов, а сегодня поговорим про гоблинов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Гоблины — это сверхъестественные существа из фольклора, которые стали одним из самых популярных персонажей в жанре фэнтези. Как правило, они низкого роста, у них заостренные длинные уши, крючковатый нос. Сегодня гоблины. Гоблины рождаются из камней. Согласно корнуольским поверьям, они буквально кристаллизуются из земных пород, грязи и плесени в глубоких пещерах, поэтому их кожа часто имеет землистый, серый или бурый оттенок. Современные гоблины зеленые – это из-за настольной игры Warhammer Fantasy Battle, которые сделали именно зеленых гоблинов своей визитной карточкой. Игра до сих пор существует и называется Warcraft. Прямой аналог гоблина в славянской мифологии – овинник, дух, живущий в сараях для сушки зерна. Аналогом злых гоблинов выступают жуликуны – мелкие пакостные демоны, вылезающие из проруби на святки. В Японии нишу гоблинов делят два существа – капа – водяной гоблин и древние горные гоблины – карасу тенгу – крылатые существа с птичьими клювами, ворующие детей. В мифологии зулусов в Африке существуют такалоши – крайне злобные гоблины, которых колдуны призывают для наведения порчи. Из-за страха перед ними многие жители ЮАР до сих пор ставят свои кровати на кирпичи, веря, что такалоши слишком малы и не смогут залезть на возвышение ночью. Гоблинов довольно просто узнать, даже если они притворяются людьми. Согласно британскому фольклору, искренняя человеческая улыбка или смех вызывают у гоблинов физическую боль и приступ ярости. Самый известный гоблин эпохи Возрождения – это Робин Добрый Малый или Пак из пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». Пак – это не имя собственное, а название целого вида лесных духов гоблинов или фей. В культовом фэнтези-фильме «Лабиринт» 1986 года роль Джареда, короля гоблинов, исполнил рок-музыкант Дэвид Боуи. Вы наверняка видели его в этом образе. Именно с таким образом с тех пор ассоциировался глэм-рок. Гринч не является гоблином, несмотря на зеленую кожу и то, что он живет в горной пещере. В книгах Гринч – это название редкого биологического вида, и в других произведениях автора упоминаются и другие гринчи. Кстати, в первой книге Гринч не был зеленым. И что на первом месте? Тайное увлечение классических гоблинов – наводить идеальный порядок. Поэтому было довольно легко отвлечь разозленного гоблина. Нужно было рассыпать по полу горсть льняного семени или мака. Гоблин физически не мог перенести беспорядок и был обязан собрать все до единого зернышка.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: Хорошая музыка с нами всегда, и уж тем более в такую-то пятницу. А если у вас закрылись вопросы, сомнения, когда же звучит у нас прекрасная музыка, по какому такому расписанию, пусть следующая песня будет вам ответом. Это Зейн Малик и певица Сия, «Duck Till Dawn» или «От заката до рассвета». Хотя у нас и от рассвета до заката тоже все в полном порядке.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.
2: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только

0: Последнюю четверть часа мы, как всегда, ознакомимся с хитами золотой коллекции. Тройка песен уже нас ожидают. В этом выпуске Долорес Риордан, чуть раньше Макси Прист и песня «Close to You». Очень душевная, трогательная песня. Обратите внимание, откроют золотую коллекцию Roxette «Listen to your heart».
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Хорошей нам всем пятницы. Пусть каждый день приносит нам по возможности только приятные сюрпризы. И вот один из приятных сюрпризов, не то чтобы последних дней, но в целом последнего времени, на большую сцену триумфально, красиво вернулась Селин Дион. И ее воле, ее трудоспособности можно только позавидовать. Послушаем ее песню, которая появилась не так давно. «Бонжур, пардон, мерси».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: нас наступает последняя четверть часа, а это значит, приближаются песни золотой коллекции. Три музыкальных жемчужины, которые нас всегда радуют, всегда удивляют. В этом выпуске Нелли Фуртадо, All Good Things Come to an End, чуть раньше Ace of Base, а откроют золотую коллекцию Fancy, Flames of Love.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Возможно, клип на эту песню получит номинацию как лучшее музыкальное видео в ночь с воскресенья на понедельник. Но пока загадывать не будем. Это новая песня от Мадонны и Мартина Гаррикса под названием «Bizarre». Не забываем про золотые хиты. Движемся только вперед. У нас Билли Джоэл, «A Matter of Trust».

0: А вдруг?
1: А я позвонил внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи.

0: Как известно, хороша ложка к обеду, театральный билет в кармане перед премьерой, а еще хорошо, когда есть песни, которые нас уже готовят к вечеру пятницы. Впереди Шабузи, «A Bar Song».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: радио Ульяновск FM.
1: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Пришло время с ними познакомиться. В этом выпуске Эдвард Майя и Вика Жигулина. Будет немного танцевальной музыки. Чуть раньше у нас Queen, You Don't Fool Me. А откроет «Золотую коллекцию» Крис де Бург, Lady in Red.
0: «Золотая коллекция». Радио Ульяновск FM.

0: «Золотой коллекции» Эдвард Майя и Вика Жигулина. К песням «Золотой коллекции» сегодня еще обязательно вернемся и не раз. Скоро послушаем «Modern Talking», «Last Exit to Brooklyn». А еще у нас, как всегда, в последние минуты часа инструментальная музыка, «Фидель Викет» и мелодия «Back to Life».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

Музыка, которую мы любим, это Португал The Man, Feel It Still. Сегодня, 25 сентября, отмечается день таких работников, к которым мы обращаемся часто, часто в последний момент, которым мы доверяем, которые нам помогают. Сегодня отмечается Всемирный день фармацевта. Так что, если вы сейчас в аптеке, работаете или просто зашли, то отдельные поздравления. У нас впереди Танита Тикарам, Twist and My Sobriety, музыка, которую мы любим.

0: FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Согласитесь, что пятницу, финал недели, гораздо приятнее проводить в компании не только золотых хитов, но и музыкальных новинок. У нас впереди молодой талант, певица из Англии Сиена Спиро и песня «Die on this hill».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM. Перед нами уже три музыкальных произведения, которые заслуживают, как всегда, отдельного внимания, поэтому они и собираются вместе в золотой коллекции. Три песни, которые прошли сквозь время и которые собрали вокруг себя кучу поклонников. В этом выпуске Джастин Тимберлейк, чуть раньше Дайдо, и откроют золотую коллекцию Kiss «I was made for loving you».
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В золотой коллекции Джастин Тимберлейк «Cry Me a River». Уже скоро послушаем Cher «Believe», а еще у нас по плану инструментальная музыка, в этот раз Сантана «I love you much, too much».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск-ФМ. Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России завели уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Ульяновск. Следователи и криминалисты Следкома РФ работают на местах происшествия. Они собирают и фиксируют доказательства. Также они устанавливают возможных диверсантов, причастных к преступлению. В северной части города из-за атаки беспилотно-летательных аппаратов обломки повредили контактную сеть трамвайных путей, из-за чего остановилось движение трамваев на проспекте Нариманова. На месте работают ремонтные службы. Восстановить движение планируют в течение суток. По предварительной информации, работы основных систем жизнеобеспечения города и снабжения коммунальными ресурсами не нарушены. Для безопасности перекрыли движение на ряде улиц в северной части города, сообщил губернатор Алексей Русских на заседании штаба. С 1 октября в России вступает в силу закон, ограничивающий количество одновременно действующих дорогих микрозаймов. Микрофинансовые организации не смогут выдавать одному заемщику более двух кредитов с полной стоимостью выше 200% годовых. Это нововведение коснется только тех клиентов, которые подадут заявку после указанной даты и не затронет уже обслуживаемые обязательства. В связи с этим россиян предостерегли от обращения к нелегальным кредиторам в случае отказа официальных МФО и посоветовали при возможности отложить планируемую трату. Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям 3-й международной научной практической конференции «Большой Алтай. Прародина тюрков» подчеркнул ее международный авторитет и значимость. По его словам, за прошедшие годы форум объединил ученых, деятелей культуры и представителей власти из разных стран для введения предметного диалога по вопросам истории, искусства, тюркологии и алтаистики, а также для сбережения духовного наследия народов Евразии. Российский лидер выразил уверенность, что конференция даст старт современным проектам по укреплению межрегионального гуманитарного сотрудничества, пожелал плодотворной работы и отметил, что в этом году мероприятие впервые состоится в Казахстане. Рабочие гравийного завода в Дейнхаме обнаружили в Дунае около тонны древних железных прутьев, крупнейшую подобную находку в Европе. 540 брусков длиной 30 см, датируемых 4 веком до нашей эры, оказались полуфабрикатными для переработки. Из них можно было изготовить 500 мечей или 8000 гвоздей. Ученые предлагают, что груз затонул при перевозке по реке, а источником сырья были мастерские выше по течению Дуная. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек.
3: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 13-15. Днем плюс...

0: с 18.20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Золотые хиты, эдакий сайсок, Can't Help Falling in Love. Некоторые песни как будто бы нас уже замедляют к концу недели, настраивают и на вечер пятницы, и на выходные, но пока торопить события не будем, кому-то нужно еще сохранить рабочее настроение. С вами Андрей Королев, день добрый, впереди у нас Total и песня «Адреналин».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Это одна из музыкальных новинок года, Алук и Халид и песня «Dive into me». Сегодня пятница, 25 сентября, а в предстоящее воскресенье будет отмечаться Всемирный день туризма. Туризм пока никто не отменял. Погода будет позволять как минимум прогуляться. И про спортивные мероприятия тоже не забудем. Впереди Сиси Кейдж, «I can lose my heart tonight». Золотые хиты.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Ульяновск FM.
2: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск FM.

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Ульяновск-ФМ.
1: Как-то незаметно подкрадывается вечер пятницы, и хотя астрономическая осень уже наступила, все-таки дни пока еще достаточно длинные, и до завершения светового дня еще у нас куча времени, так что успеем и прогуляться в завершении рабочей недели. Впереди у нас Дункан Лоренс, песня «Игра».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 18-20.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
4: сердца. Радио Ульяновск FM.
5: I'm still fixing all the cracks.

0: FM.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Впереди три музыкальных хита, которые оставили свой след в музыкальной истории. Послушаем Кристиана Леонтио. Чуть раньше у нас хит «Хантер». И уже скоро «Лейтбэк. Солнечное регги».
0: Золотая коллекция. Радио «Ули».

0: Золотую коллекцию этого часа мы оставляем уже позади. С вами Андрей Королёв. Желаем приятного вечера пятницы. Встречаемся мы с вами после выходных в понедельник, а сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, как всегда, в последние минуты часа. И в этот раз послушаем мелодию песни «Горько-сладкая симфония».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Сандра, Heaven Can Wait, золотые хиты. Золотой осенью, по-моему, прекрасная комбо для отличного вечера пятницы. Пусть завершение рабочей недели будет добрым. Из музыки впереди ЗАЗ. Живю.
1: Добрый вечер, Ульяновск.
2: Радио Ульяновск FM.

0: В нашей компании хорошо всегда, тем временем на часах уже 19:30 вечера пятницы. Майли Сайрус ждет своей очереди, впереди Flowers. А сейчас Анна Романова и на повестке дня в горячей десятке сегодня гоблины.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Гоблины – это сверхъестественные существа из фольклора, которые стали одним из самых популярных персонажей в жанре фэнтези. Как правило, они низкого роста, у них заостренные длинные уши, крючковатый нос. Сегодня – гоблины. Гоблины рождаются из камней. Согласно корнуольским поверьям, они буквально кристаллизуются из земных пород, грязи и плесени в глубоких пещерах, поэтому их кожа часто имеет землистый, серый или бурый оттенок. Современные гоблины зеленые – это из-за настольной игры Warhammer Fantasy Battle, которые сделали именно зеленых гоблинов своей визитной карточкой. Игра до сих пор существует и называется Warcraft. Прямой аналог гоблина в славянской мифологии – овинник, дух, живущий в сараях для сушки зерна. Аналогом злых гоблинов выступают шуликуны – мелкие пакостные демоны, вылезающие из проруби на святки. В Японии нишу гоблинов делят два существа – капа, водяной гоблин, и древние горные гоблины – карасутенгу – крылатые существа с птичьими клювами, ворующие детей. В мифологии зулусов в Африке существуют такалоши – крайне злобные гоблины, которых колдуны призывают для наведения порчи. Из-за страха перед ними многие жители ЮАР до сих пор ставят свои кровати на кирпичи, веря, что такалоши слишком малы и не смогут залезть на возвышение ночью. Гоблинов довольно просто узнать, даже если они притворяются людьми. Согласно британскому фольклору, искренняя человеческая улыбка или смех вызывают у гоблинов физическую боль и приступ ярости. Самый известный гоблин эпохи Возрождения – это Робин Добрый Малый или Пак из пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». Пак – это не имя собственное, а название целого вида лесных духов, гоблинов или фей. В культовом фэнтези-фильме «Лабиринт» 1986 года роль Джареда, короля гоблинов, исполнил рок-музыкант Дэвид Боуи. Вы наверняка видели его в этом образе. Именно с таким образом с тех пор ассоциировался глэм-рок. Гринч не является гоблином, несмотря на зеленую кожу и то, что он живет в горной пещере. В книгах Гринч – это название редкого биологического вида, и в других произведениях автора упоминаются и другие гринчи. Кстати, в первой книге Гринч не был зеленым. И что на первом месте? Тайное увлечение классических гоблинов – наводить идеальный порядок. Поэтому было довольно легко отвлечь разозленного гоблина. Нужно было рассыпать по полу горсть льняного семени или мака. Гоблин физически не мог перенести беспорядок и был обязан собрать все до единого зернышка.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Этой ночью +13-15, днем в Ульяновске до 20 тепла.

0: последней четверти часа там, где музыка прежде всего нас радует, хиты золотой коллекции. А в этом сборнике Лиз Маклернон, Woman in Love, Мистер Президент, Коко Джамбо и в самом начале Queen, великая We Are the Champions.
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

История, рассказанная не единожды, вариант Лиз Маклернон, влюбленная женщина в нашей золотой коллекции. A Heart's Wonderful Life впереди, Bruno Mars, I Just Might, и музыка, понятная без слов, уже совсем скоро, Джорджо Моредер, мелодия из фильма Flashdance.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Меньше слов, их больше музыки. В прекрасном настроении мы шагаем в выходные. По пути послушаем песни золотой коллекции Риана «Diamonds» в этом сборнике. «Живаго», «Сили Брейдилов» и Крис Норман «Midnight Lady».
1: Золотая коллекция. Радио «Улица».

Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ариана Даймондс в нашей золотой коллекции песни, которые радуют нас вновь и вновь. Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry в дебюте нового музыкального. И уже вот-вот послушаем инструментальную музыку, на этот раз Кэнди Далфер.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 20 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: С Miracle of Love, по музыкам, которую мы любим, и в компании, в которой с удовольствием отдыхаем под занавес рабочей недели. Меня зовут Элина Гончарова, Вячеслав Бутусов. Ждет нас впереди Мадонна, Мартин Гаррикс, Бизар. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Есть стереотип, что подержанный электромобиль с большим пробегом – это кот в мешке и потенциальный металлолом. Но свежая статистика Британской ассоциации лизинга это опровергает. Там проанализировали результаты миллионов техосмотров, и оказалось, что до 65 тысяч пробега разницы между электричками и бензиновыми машинами почти нет. Ломаются одинаково редко. А вот после 150 тысяч число неполадок у бензиновых авто растет быстрее, и они сдают техосмотр на четверть хуже. Дело в том, что в электромобиле меньше деталей, которые могут износиться. Там нет сложной коробки передач, системы выхлопа или свечей зажигания. Вот только из-за большого веса батареи и более высокого крутящего момента владельцы электричек обновляют шины в два раза чаще, а при малых пробегах у них быстрее ржавеют тормоза. Вывод британских экспертов – списывать электромобили со счетов при пробеге за сотню точно рано. Но покупатели должны изучать его историю, состояние шин и батареи так же тщательно, как они изучают двигатель, коробку передач и историю обслуживания автомобиля на бензине.

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: 104 и 2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

0: Ростовск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: половины девятого на часах, и невероятно здорово с нами вечером в пятницу. Шон Мендес, Камила Кабелло на очереди, «Синьорита». А сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, вы будете зависеть от установленной вами же высокой планки. Завышенные требования могут привести к большой усталости. Тельцы, есть опасность поддаться соблазнам и сорваться в потреблении еды, вещей или впечатлений. Как вы понимаете, сожалений не избежать. Близнецы, день большого шага к выбранной цели. Даже если ничего не произойдет, вы примете внутреннее решение. Реки. День контактов, которые натолкнут вас на новые мысли. Присматривайтесь и прислушивайтесь к другим людям. Львы. Берегитесь подводных камней. В ситуации может играть важную роль то, о чем вы вообще не знаете. Девы. Аккуратнее с нагрузками и косметическими процедурами. Вы можете переусердствовать. Хороший день для проверки здоровья. Весы. Исключите устные договоренности, если речь идет о ваших деньгах или вашем здоровье. Все должно быть оформлено на бумаге. Скорпионы. Возможно, бытовые неудобства и мелкие ссоры с ближайшим окружением. Это помешает принятию решений. Стрельцы. Могут возникнуть трудности в общении. Старайтесь избегать ситуаций, в которых вам придется брать на себя ответственность за общее дело. Козероги, какие-то из ваших текущих затруднений исчезнут или будут компенсированы. Наступит передышка. Водолеи, может подвести самочувствие как ваших, так и ваших партнеров. Возможен кризис договоренностей и отмена планов. Рыбы, день несет раздражение и подозрения в нечестности. Также могут всплыть прошлые ошибки. Будьте аккуратны.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью +13-15, днем в Ульяновске до 20 тепла.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Хороших выходных. Ульяновск FM.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 20 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это романтический вечер в компании лучших песен о любви и самых красивых баллад. Хорошего всем отдыха. Дайда впереди, White Flag, Lionel Richie. А сейчас Анна Романова расскажет о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, вы будете зависеть от установленной вами же высокой планки. Завышенные требования могут привести к большой усталости. Тельцы, есть опасность поддаться соблазнам и сорваться в потреблении еды, вещей или впечатлений. Как вы понимаете, сожалений не избежать. Близнецы, день большого шага к выбранной цели. Даже если ничего не произойдет, вы примете внутреннее решение. Реки. День контактов, которые натолкнут вас на новые мысли. Присматривайтесь и прислушивайтесь к другим людям. Львы. Берегитесь подводных камней. В ситуации может играть важную роль то, о чем вы вообще не знаете. Девы. Аккуратнее с нагрузками и косметическими процедурами. Вы можете переусердствовать. Хороший день для проверки здоровья. Весы. Исключите устные договоренности, если речь идет о ваших деньгах или вашем здоровье. Все должно быть оформлено на бумаге. Скорпионы. Возможно, бытовые неудобства и мелкие ссоры с ближайшим окружением. Это помешает принятию решений. Стрельцы. Могут возникнуть трудности в общении. Старайтесь избегать ситуаций, в которых вам придется брать на себя ответственность за общее дело. Козероги, какие-то из ваших текущих затруднений исчезнут или будут компенсированы. Наступит передышка. Водолеи, может подвести самочувствие как ваших, так и ваших партнеров. Возможен кризис договоренностей и отмена планов. Рыбы, день несет раздражение и подозрения в нечестности. Также могут всплыть прошлые ошибки. Будьте аккуратны.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 20 тепла.
1: Ульяновск FM. Романтический вечер.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Доброй ночи, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM 104.2. Ульяновск FM.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой долгою упрямую строкой.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.